0: En Blu Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,